0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу

летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог. День.

0: В городе Имза родился летчик-испытатель, установивший 15 мировых рекордов на скоростных самолетах.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.2

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Нэнси». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Некогда из Астрахани в Швецию был завезен особый сорт яблок. Приготовленный из этих плодов сорт сидра в Швеции по сей день называется «Астрахан».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-11», 1994 год.
1: Группа «Комбинация». Встреча на Манежной.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Ума Турман» и группы «Отпетые мошенники». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Луховицы в Подмосковье называют огуречной столицей России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,1 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: в Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Сбиты 10 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу. Об их уничтожении сообщил мэр Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал Сергей Собянин в своем канале в Максе. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, накануне сообщалось о ликвидации на подлете к столице 60 беспилотников. Саммит «Россия-АСЕАН» стартует в Казани. Он продлится до 19 июня. По данным организаторов, столица Татарстана ожидает прибытия 14 делегаций. Приглашения от имени президента России были направлены главам государств и правительств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Всего же количество гостей превысит 8 тысяч человек. Хозяином пятой встречи лидеров в таком формате выступит Владимир Путин. Как рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, программа «Саммита «Россия-АСЕАН» начнет с торжественного приема в честь глав делегаций и двухсторонних встреч российского лидера. Основной день саммита намечен на завтра. Страны группы 7 намерены усилить санкционное давление на Россию, в том числе на ее нефтегазовый сектор. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита во Франции. По версии лидеров стран «семерки», соглашение между США и Ираном о разблокировании Ормузского пролива создает подходящие условия для усиления санкционного давления на Россию из-за ситуации на Украине. В России зафиксирован резкий рост числа контрафактных учебников и пособий для начальной и средней школы. Как сообщила компания «Просвещение», подделки продаются через маркетплейсы. За информацию о производителях таких книг компания объявила вознаграждение до 500 тысяч рублей. Как уточнили агентству ТАСС в пресс-службе издательства, вознаграждение будет выплачено при условии, что указанная информация послужит основанием для возбуждения уголовного дела в отношении подпольной типографии. Экспертиза показала, что подделки печатают с грубыми нарушениями технических стандартов, что влияет на здоровье детей. Клещи представляют опасность только в том случае, если они заражены каким-либо вирусом. Именно поэтому необходимо отнести насекомое на анализ для его дальнейшего изучения. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В интервью РИА Новости она порекомендовала аккуратно снять клеща, упаковать его, плотно закрыть и принести в лабораторию. Жизнеспособность клеща в данном случае не имеет никакого значения. Специалисты увидят, переносчиком каких вирусов является клещ, и при необходимости назначат соответствующее профилактическое лечение. Сказала Попова. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Кайметов. Position number 2.

обратных дорог с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Одних дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. АвтоВАЗ локализовал почти 2000 компонентов для автомобилей «Лада» за 4 года. Еще 54 компонента находятся в процессе локализации. А вообще уровень локализации по ряду моделей «Лада» «Ларгус», «Веста», «Гранта», «Нива Тревел» и «Ледженд» по итогам минувшего года составил аж 96%. В Геленджике открылись крупнейший в стране музей вина Льва Голицына и винный город Белый Мыс. Торжественный запуск к новой площадке прошел на днях. Сердце проекта «Музей вина» — это свыше 3000 квадратных метров живой истории и технологии виноделия, редких экспонатов и архивов, многие из которых впервые показаны публике. А еще комплекс включает в себя энотеку с одной из крупнейших коллекций российского вина, кинотеатр, дегустационные залы и рестораны. Водители объявили войну электронным помощникам. Новое исследование показывает, что наших людей все сильнее раздражают электронные помощники и бесконечные предупреждения. Многие признаются, после запуска двигателя первым делом отключают системы контроля полосы, слежения за вниманием и прочие заботливые функции. Забавно, что автопроизводители продолжают добавлять новые электронные опции, а водители все чаще мечтают о старых добрых кнопках. В России готовят ГОСТ для автотуризма. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Еще 6 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Министерства обороны. Об этом сообщил мэр Москвы. Это самая популярная новость сейчас, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 10 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал Собянин в своем канале в Максе. В Казани усилят меры безопасности на объектах размещения гостей саммита «Россия-АСЕАН». Также усиленные патрули выйдут на маршруты движения делегаций. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Медшин. Он уточнил, что для охраны общественного порядка привлекут и сотрудников полиции из других регионов страны. Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, открывается сегодня и продлится до 19 июня. Хозяином 5-й встречи лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии выступает Владимир Путин. Уже сегодня российский лидер проведет торжественный прием в честь глав делегации и двусторонние встречи с зарубежными коллегами. В Европейском Союзе вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России. Он стартовал в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей. Речь идет о краткосрочных контрактах. Регламент был принят Советом Евросоюза в январе этого года. Он предусматривает полный отказ объединения от импорта российского газа к концу 2027 года. При этом на фоне энергетического кризиса и роста цен в ряде стран ЕС продолжаются дискуссии о возможности частичного возобновления закупок российских энергоносителей. Фиджитал Спорт может войти в школьную программу как вариативный модуль. Первые результаты апробации оцениваются положительно, заявил РИА Новости первый замглавы Минпросвещения страны Александр Бугаев. По его словам, сейчас в пилотном проекте по Фиджитал Спорту принимают участие 59 школ. Он объяснил, что задача Фиджитал Спорта – оторвать ребенка от компьютера и вывести его на улицу, мотивировать школьников совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта. В МВД напомнили о правилах фотографирования на паспорт. Там отметили, что использование профессионального студийного света и макияжа при фотографировании допускается. Однако при этом такой макияж не должен быть ярко выраженным и изменять выражение лица. В ведомстве также добавили, что нельзя подавать на оформление паспорта отретушированную фотографию. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России готовят ГОСТ для автомобильного туризма. Документ должен определить общие правила организации автопутешествий. А еще одна из задач стандарта – сформировать единый подход к развитию турмаршрутов. ГОСТы планируют прописать определение автотуризма и автомобильного туристического маршрута. Диетологи назвали самую полезную яичницу. Врачи отметили, что наши люди нередко добавляют в это блюдо различные ингредиенты. И самым вредным вариантом является яичница с колбасой или сосисками, а наиболее полезным – блюдо с овощами. Чтобы снизить возможный вред, специалисты советуют использовать небольшое количество масла и специальные сковороды. А наиболее предпочтительным способом приготовления яиц врачи считают все же варку. Российский спортсмен Даниил Медведев вошел в топ-7 мирового мужского рейтинга теннисистов. Он сместил серба Новака Джоковича на 8-ю позицию. Из других россиян в топ-20 входят Андрей Рублев, он занимает 13-ю строчку, и Карен Хачанов, он на 18-м месте. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
7: Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО в течение ночи сбили 157 БПЛА над регионами России. Как сообщили в Минобороны, в период с 8 вечера вторника до 7 утра среды дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 12 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Сотрудники ФСБ задержали троих пособников спецслужб Украины. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, операция проводилась в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее. Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих и волонтерской организации, которая оказывает поддержку участникам СВО. Также целями террористов были объекты транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов. В ФСБ вновь напомнили о том, что спецслужбы Украины не снижают активность в поиске потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Уголовная ответственность за данные преступления предусматривает пожизненное лишение свободы. Страны Европы готовы к проведению мирных переговоров с Москвой по урегулированию конфликта вокруг Украины. Об этом дал понять канцлер Германии Фридрих Мерц. Его мнение прозвучало на пресс-конференции в рамках саммита G7 во Франции. «Мы дали понять американскому президенту Дональду Трампу, что готовы к мирным переговорам», — сказал глава немецкого правительства. Мерц считает, что европейские государства в составе возможных участников диалога должны быть представлены на встречах наравне с США. При этом Мерц указал на намерение европейских стран продолжать и наращивать поддержку Киева. Одной из наиболее острых проблем для жителей новостроек в мегаполисах страны названа нехватка парковочных мест. Ее обозначил каждый третий участник опроса, результаты которого приводит агентство ТАСС. Еще 27% респондентов пожаловались на беспорядочную парковку во дворах. Отмечается, что россияне все чаще рассматривают парковочное место как обязательную часть комфортного жилья, а не как дополнительную опцию. Летнее солнцестояние произойдет в грядущее воскресенье. Этот день в северном полушарии будет самым длинным. Как сообщили в московском планетарии, в момент солнцестояния солнце занимает наивысшую точку над горизонтом в году. Оно наступит в 11 часов 24 минуты по московскому времени. На широте Москвы день продлится 17 часов 33 минуты. После этого день начнет убывать, а ночь расти. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: пока наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Раменское – подмосковный город, где можно отлично провести выходные всей семьей. Скорее отправляйтесь.

0: Начать знакомство с городом лучше всего, конечно, в музее. Постоянная экспозиция Раменского историко-художественного музея составлена так, что позволяет наметить самые интересные точки маршрута по городу, увлечь и заинтриговать. Посетите и объединение «Гжель». Здесь можно увидеть, как создается знаменитая бело-синяя керамика с нуля и до упаковки готового изделия. И, конечно, в рамках мастер-класса можно расписать гжельскую посуду. В центре города стоит посетить парк культуры и отдыха с живописными аллеями и озером. В рамках прогулки стоит увидеть знаменитые сказочные скульптуры и яркие муралы, которые украшают стены многих домов Раменского. Вашим детям и внукам будет интересна экскурсия на ферму 56. Это ферма осознанного животноводства. Тут живут карликовые козы, а также куры, гуси и даже еноты. Почти всех животных можно погладить и понаблюдать за их поведением. Еще здесь производят авторские сыры. Они придутся по вкусу и детям, и взрослым. Добраться до Раменского можно на автобусе, автомобиле или ЖД-транспорте. Международный аэропорт Жуковский находится в часе езды от города.
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: На гербе города Выкса изображен единорог.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

сейчас. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Иванушки Интернешнл» и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 44 украинских беспилотника на территории России за 2 часа. Как сообщила Минобороны, в период с 7 до 9 утра дежурными средствами ПВО летательные аппараты перехвачены и уничтожены на территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря. Как отмечается это на sn.fm, в течение прошедшей ночи средства ПВО сбили 157 БПЛА над регионами. Ограничения Россельхознадзора на поставки ряда продовольственных товаров из Армении вызваны не политическим решением. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт. В интервью российской газете он подчеркнул, что это связано с выявленными нарушениями. Проблемой Армении является организация производства и контроля, сказал он. Глава Россельхознадзора пояснил, что в республике работает большое количество мелких фермеров, которые выращивают и поставляют свою продукцию на экспорт. При этом между производством и отгрузкой фактически отсутствует система внутреннего контроля. Почти 1500 специалистов ежедневно задействованы в тушении лесных пожаров на севере Красноярского края. Также к работам привлечены 30 воздушных судов и 30 единиц спецтехники. Группировка лесопожарных сил будет увеличена, сообщает пресс-служба регионального лесопожарного центра. За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 21 пожар, еще 25 возгораний локализованы. Сейчас в крае действуют 88 лесных пожаров на площади свыше 60 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Более 1000 иностранцев получили российские визы традиционных ценностей в прошлом году. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. В интервью РИА Новости он уточнил, что эти визы выдавались в соответствии с указом президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Он отметил, что большинство виз было выдано гражданам Германии, Франции и США. Более чем по 100 на каждую из этих стран. У британского телеведущего Джереми Кларксона обнаружили рак. Как рассказал сам легенда автомобильного шоу «Топ Гир», о болезни он узнал в мае. Несмотря на то, что недуг распознали на ранней стадии, его форма агрессивная, а некоторые методы лечения пошли не так. Ведущий заявил о болезни во время последних эпизодов своего шоу «Ферма Кларксона». «Если лечение окажется успешным, увидимся в 6-м сезоне. А если нет, то не увидимся. Всем пока», — обратился ко всем Кларксон, 2 года назад перенес операцию на сердце. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чеченцы – гордый и свободолюбивый народ, который проживает на Северном Кавказе. О них и расскажу прямо сейчас. Столица Чечни – грозный, красивый и процветающий город. Чеченцы считаются наиболее древними жителями Кавказа. Более того, современные территории Чечни были заселены еще до нашей эры. Традиции этноса во многом схожи с другими народами Кавказского региона, в том числе и в вопросе кухни. Основу чеченской составляют мясо, тесто, сыр, тыква и кукуруза. Основные компоненты чеченских блюд – острые приправы, лук, чеснок, перец и чебрец. Одни из наиболее популярных блюд – это жижик галнаш и йох. Чеченский язык относится к нахской ветви нахско-дагестанских языков. В лингвистике также употребителен термин «дагестанские языки». Он охватывает почти все перечисленные ветви нахско-дагестанской семьи. Что удивительно, чеченский язык считается одним из наиболее сложных языков своего региона из-за необычного вокализма. Тут большое количество гласных звуков, которые усложняют произношение. И сегодня прощаюсь с вами на чеченском. Адика Илаха.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Село Александровское дважды становилось городом.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, алло, но жди, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Песня из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Голая песня группы «Градусы» стала не просто хитом, а своеобразным гимном простой и искренней близости. Композиция вошла в дебютный студийный альбом коллектива. Он вышел в начале 2011 года. Еще до релиза с альбома выпустили 4 сингла, и «Голая» стала тем самым хитом, который особенно полюбился россиянам. Занятно, что во время презентации альбома в московском клубе группа устроила запоминающийся перформанс. Во время исполнения песни «Голая» участники вышли в необычных костюмах. Руслан Тагиев был в белом фартуке на голое тело и колпаке повара, а Роман Пашков в костюме пиццы со шляпой, галстуком и коробкой из-под пиццы вместо нижнего белья. Это вызвало очень бурную реакцию публики.

0: Интересно знать, что песня – это, по сути, история жизни, а участник группы Роман Пашков посвятил ее своей девушке. При этом к теме любви при написании нового трека он решил подойти максимально нестандартно. Хотел сделать песню, которая не будет похожа на другие, и раскрыть тему отношений по-хулигански. Так Пашков заложил основу, слова и мелодию, а позже Руслан Тагиев помог с аранжировкой.
1: Фанатека.

0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед. Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город – Козьмодемьянск.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: основных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Любови Успенской. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Audi.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Отключение электроэнергии затронули значительную часть Запорожской области. Как сообщил глава региона Евгений Валицкий, на территории области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак ВСУ. Губернатор уточнил, что объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания. Совет Федерации одобрил закон о запрете депортации из страны иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России. Нововведения касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служили и продолжают служить по контракту, а также тех, кто участвовал в боевых действиях. Согласно закону, таких иностранцев нельзя депортировать из России. Кроме того, им нельзя отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Перечисленные документы также нельзя аннулировать. В Казани стартовал деловой форум «Россия-АСЕАН». В нем принимают участие политики и бизнесмены из стран, входящих в это объединение. В приветственном слове Владимир Путин отметил, что Москва и страны Юго-Восточной Азии накопили большой опыт сотрудничества и создали задел на будущее. Как ожидается, в течение дня участники форума обсудят вопросы международной торговли, развития сотрудничества в области высоких технологий, традиционных ценностей, а также партнерства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Евразийского экономического союза. Саммит продлится в столице Татарстана до пятницы. Как ожидается, на его полях президент России встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора. Российские железные дороги обеспечивают стабильную доставку нефтепродуктов. Для бесперебойного снабжения регионов топливом в РЖД действует координационный штаб. Логистика выстраивается таким образом, чтобы исключить дефицит топлива, сказано в сообщении РЖД. Отмечается, что железнодорожный холдинг находится в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями, гибко адаптируется к меняющимся условиям и готов оперативно корректировать технологию работы. С 1 сентября в России изменятся правила предоставления платных медицинских услуг. Как следует из правительственного документа, заключать договор с медицинской организацией можно будет дистанционно, на ее сайте или в мобильном приложении. Изменятся и некоторые требования к содержанию этого договора. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные. Новые правила будут действовать до сентября 31 года. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Не ошибусь, если скажу, что грузинская кухня в последние годы невероятно востребована в нашей стране. Прямо сейчас расскажу про пхали. Многие уверены, что вся грузинская кухня состоит из тяжелых жирных блюд, мяса и, конечно, бесконечного мучного. Если вы заложник этого стереотипа, обязательно отведайте пхали. В основе блюда, как и в традиционной музыке Грузии, трехголосие. Это особый жанр еды, смеси орехов, пряных трав и специй. Пхали – это небольшие шарики из тушеных овощей. Последние измельчены до состояния паштета. Многие историки уверены, что блюдо впервые приготовили пастухи. В горах, где они пасли скот, в изобилии росли свежие травы, а грецкие орехи всегда можно было взять с собой или в сезон собрать прямо с деревьев. Со временем к диким растениям добавились и культурные – шпинат, капуста, баклажаны, тыквы и, конечно же, зеленая фасоль. Перед приготовлением овощи и зелень чаще всего слегка обдавали кипятком или паром. Сейчас же рецепты приготовления зависят от конкретного региона. Например, на востоке Грузии пхали приправляют смесью из различных трав, специй, чеснока и лука, а на западе страны в закуску добавляют рис. Занятно, что в Грузии есть даже день пхали. Он приходится на 4 января, аккурат во время рождественского поста.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Бийск – второй по величине промышленный город Алтайского края после Барнаула.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Настоящая революция скоро произойдет в отечественных ЖД-перевозках. Что же изменится? Уважаемые слушатели, а с чем у вас ассоциируется длительное путешествие в поезде? Наверное, с теснотой, нарушением личных границ и, конечно, запахом яиц, курицы и многого другого. Видимо, в курсе данных моментов и руководство РЖД. Совсем скоро плацкарт и купе уйдут в прошлое. Компания запускает новый тренд капсульного пространства. Ряды открытых полок, храп соседа напротив – все это мы забудем как страшный сон. Уже стартовала поэтапная перестройка вагонов дальнего следования. Сначала составы подрастут ширину и длину, а затем и классические места заменят изолированными блоками. Первые составы с новыми габаритами выйдут на маршрут уже в ближайшие месяцы. Хорошая новость заключается еще и в том, что спальное место сильно вытянулось. Даже багаж перестанет быть проблемой, ведь место для сумок станет чуть больше. А уже к 2028-му в РЖД обещают запустить капсульный тип вагона. По сути, каждое место в нем превратится в крохотную комнату с собственными стенками, потолком и запирающейся шторкой или дверцей. Внутри светильник, блок розеток и отсек для чемодана. Интересно, что идея капсульных вагонов более 5 лет. Реализацию тормозили санкции, разрыв цепочек поставок и сертификационные испытания. Но теперь процесс пошел. Осталось подождать совсем чуть-чуть.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Один из старейших зоопарков России, основанный в 1896 году, находится в Калининграде. Здесь можно встретить более 300 видов животных, а сам зоопарк является культурным и историческим наследием города.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напевают.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и группы «Непара». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области. Как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук, БПЛА атаковал автобус гомельской детской футбольной команды. Ребята ехали на отдых в Геленджик. В салоне было 44 пассажира, из них 28 – это юные спортсмены. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая их. 7 пострадавших госпитализированы, среди них 5 детей. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, состояние одного пострадавшего тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Утечек экзаменационных материалов до проведения ЕГЭ в этом году не было. Об этом сообщил замглавы Рособорнадзора Игорь Круглинский. Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. 4 числа прошел экзамен по русскому языку. Первые результаты ЕГЭ начали приходить участникам 13 числа. Как заявил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский, в этом году 100 баллов по предмету на ЕГЭ получили почти 2000 выпускников. Рядом с Волжской ГЭС зафиксировали массовую гибель рыбы. Как сообщает агентство ТАСС, Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку этой информации. Ранее в местных соцсетях появились сообщения о том, что жители Волжского зафиксировали массовую гибель карасей в районе СНТ «Энергетика» у Волжской ГЭС. По словам очевидцев, основную массу мертвой рыбы составляют именно караси. Другие виды встречаются единично. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 196. Число подтвержденных случаев заражения возросло до 837. Как сообщило Министерство здравоохранения страны, зафиксировано 29 новых случаев заболевания, а также 4 летальных исхода. Отмечается, что 49 пациентов вылечились. В селе Лох Саратовской области снова украли все дорожные указатели. Как рассказала РИА Новости местная жительница по имени Мария, село пользуется популярностью у туристов, но они каждый год воруют указатели. 2 года назад табличку с названием села прикрутили на 12 болтов, но спустя 3 месяца похитили и ее. Такие таблички туристы могут купить в качестве сувенира в Лохе, но это не помогает остановить их пропажи, добавила сельчанка. Село Лох Саратовской области известно старинным деревянной мельницей, пещерой и красивой природой, которая является частью особо охраняемой природной территории. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Владимир Шурочкин. «Губы в губы».

0: Ежиковский.
1: Радио «Родных дорог» представляет
2: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог. День.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Раменское – подмосковный город, где можно отлично провести выходные всей семьей. Скорее отправляйтесь.

0: Начать знакомство с городом лучше всего, конечно, в музее. Постоянная экспозиция Раменского историко-художественного музея составлена так, что позволяет наметить самые интересные точки маршрута по городу, увлечь и заинтриговать. Посетите и объединение «Кжель». Здесь можно увидеть, как создается знаменитая бело-синяя керамика с нуля и до упаковки готового изделия. И, конечно, в рамках мастер-класса можно расписать кжельскую посуду. В центре города стоит посетить парк культуры отдыха с живописными аллеями и озером. В рамках прогулки стоит увидеть знаменитые сказочные скульптуры и яркие муралы, которые украшают стены многих домов Раменского. Вашим детям и внукам будет интересна экскурсия на ферму 56. Это ферма осознанного животноводства. Тут живут карликовые козы, а также куры, гуси и даже еноты. Почти всех животных можно погладить и понаблюдать за их поведением. Еще здесь производят авторские сыры. Они придутся по вкусу и детям, и взрослым. Добраться до Раменского можно на автобусе, автомобиле или ЖД-транспорте. Международный аэропорт Жуковский находится в часе езды от города.
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Росавиация объявила о введении с 20 июня временных ограничений на использование воздушного пространства над Москвой, большей частью Подмосковья, а также отдельными районами соседних областей. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Временный режим ограничивает полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников в диапазоне высот от земли до 5200 метров. Ограничения не распространяются на воздушные суда государственной и экспериментальной авиации. Меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Как сообщило Минобороны, средства ПВО с 9 до 14 часов сегодня уничтожили 72 дрона над 10 регионами Крымом и акватории Черного моря. Дети из Беларуси, которые пострадали при атаке вооруженных сил Украины на автобус в Брянской области, получили осколочные ранения. Об этом сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Пострадавших доставили в Брянскую областную детскую больницу. Вместе с медиками работают психологи. Беспилотник ВСУ атаковал в Брянской области автобус детской футбольной команды из Беларуси. Погибла сопровождавшая женщина. Госпитализировано 7 человек, в том числе 5 детей. Единый курс по беспилотным системам введут в транспортных вузах России с 1 сентября, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Он назвал вопрос подготовки кадров в условиях новой реальности одним из главных приоритетов министерства. Никитин напомнил, что Российский университет транспорта вошел в число вузов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. Там разрабатываются новые специальности, образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Американский многоразовый грузовой корабль «Cargo Dragon» после расстыковки накануне с Международной космической станцией успешно приводился в Тихом океане у южного побережья Калифорнии вблизи Сан-Диего. Как сообщила компания-разработчик SpaceX, спускаемую капсулу поднимут на борт спасательного судна. Она доставила на Землю результаты экспериментов на орбите МКС общим весом более 1,5 тонн. «Cargo Dragon» — единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане. Сейчас на станции работает экипаж из 7 человек, в том числе россияне Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Анимационный проект «Маша и три медведя» создаст российская развлекательная компания «Анимакорт», известная выпуском одного из самых востребованных детских шоу в мире «Маша и медведь». Новый сериал вдохновлен межкультурными и фольклорными мотивами. Он представит новый состав персонажей. Помимо самой Маши, в число героев войдут 3 взрослых медведя, каждый из которых воплощает свою модель воспитания. Комедия предлагает юмор на основе реального детского поведения и разнообразных взглядов на воспитание. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила Засекина.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая, «Не говори мне».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чеченцы – гордый и свободолюбивый народ, который проживает на Северном Кавказе. О них и расскажу прямо сейчас. Столица Чечни – грозный, красивый и процветающий город. Чеченцы считаются наиболее древними жителями Кавказа. Более того, современные территории Чечни были заселены еще до нашей эры. Традиции этноса во многом схожи с другими народами Кавказского региона, в том числе и в вопросе кухни. Основу чеченской составляют мясо, тесто, сыр, тыква и кукуруза. Основные компоненты чеченских блюд – острые приправы, лук, чеснок, перец и чебрец. Одни из наиболее популярных блюд – это жижик галнаш и йох. Чеченский язык относится к нахской ветви нахско-дагестанских языков. В лингвистике также употребителен термин «дагестанские языки». Он охватывает почти все перечисленные ветви нахско-дагестанской семьи. Что удивительно, чеченский язык считается одним из наиболее сложных языков своего региона из-за необычного вокализма. Тут большое количество гласных звуков, которые усложняют произношение. И сегодня прощаюсь с вами на чеченском. Адика Илаха.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: В городе Алатырь находится самая высокая в России монолитная колокольня.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку Николай.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Илин и группа Дюна.
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Голая песня группы «Градусы» стала не просто хитом, а своеобразным гимном простой и искренней близости. Композиция вошла в дебютный студийный альбом коллектива. Он вышел в начале 2011 года. Еще до релиза с альбома выпустили 4 сингла, и «Голая» стала тем самым хитом, который особенно полюбился россиянам. Занятно, что во время презентации альбома в московском клубе группа устроила запоминающийся перформанс. Во время исполнения песни «Голая» участники вышли в необычных костюмах. Руслан Тагиев был в белом фартуке на голое тело и в колпаке повара. А Роман Пашков в костюме пиццы со шляпой, галстуком и коробкой из-под пиццы вместо нижнего белья. Это вызвало очень бурную реакцию публики.

0: Интересно знать, что песня — это, по сути, история жизни, а участник группы Роман Пашков посвятил ее своей девушке. При этом к теме любви при написании нового трека он решил подойти максимально нестандартно. Хотел сделать песню, которая не будет похожа на другие, и раскрыть тему отношений по-хулигански. Так Пашков заложил основу, слова и мелодию, а позже Руслан Тагиев помог с аранжировкой.
1: Фан

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Високосный год» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области – это теракт украинской стороны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сообщил, что Владимир Путин поручил министру здравоохранения принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Беспилотник ВСУ атаковал в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Всего там было 44 пассажира. Погибла женщина, которая сопровождала детей. По последним данным, 8 человек, включая 6 детей, получили осколки ранения. Министерство иностранных дел Беларуси подчеркнуло, что ВСУ совершили акт терроризма. Минск потребовал объяснений от Киева. Следственный комитет России и Беларуси возбудили уголовные дела о теракте. Дональд Трамп назвал очень хорошим свой недавний телефонный разговор с Владимиром Путиным 14 июня. Президент США также положительно оценил беседу с Владимиром Зеленским. Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вновь заявил, что хотел бы, чтобы этот конфликт закончился. Президент США также подверг критике исключение России из Большой Восьмерки. При этом он отметил, что в эти дни у Большой Семерки были прекрасные встречи во Франции. Новый меморандум между США и Ираном предусматривает получение Исламской Республикой 300 миллиардов долларов на восстановление, но они не поступят, если Тегеран не пересмотрит свое поведение, заявил вице-президент Джей Девенс. Он уточнил, что соглашение позволит немедленно открыть Ормузский пролив и создаст рамки, при которых Иран сможет получить определенные выгоды и вернуться в мировую экономику, если предоставит США необходимые гарантии по прекращению финансирования терроризма и отказу от разработки ядерного оружия. Текст соглашения будет опубликован не позднее пятницы. В этот день документ должен быть подписан в Швейцарии. Самым сложным словом для сдающих единый госэкзамен по русскому языку в этом году стало преддверие. Участники экзамена испытали затруднения при его написании. Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский. По его словам, многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был дан контекст – преддверие праздников, преддверие юбилеев. По оценке Дощинского, такая тенденция подтверждает прямую зависимость орфографии от объема лексического запаса учащихся. Международный футбольный турнир «Братский кубок» в четвертый раз пройдет в Москве с 4 по 18 июля, сообщила пресс-служба столичного ЦСКА. В матче открытия на веб-арене встретятся армейцы и бразильский «Ботафого». 10 июля бразильский клуб сыграет с московским «Динамо». 18-го встретятся ЦСКА и «Динамо». Время начала матча будет объявлено позднее. В прошлом году в турнире участвовали московские «Динамо» и ЦСКА, также сербский «Партизан» и «Белград». Победителем стала «Динамо». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Не ошибусь, если скажу, что грузинская кухня в последние годы невероятно востребована в нашей стране. Прямо сейчас расскажу про пхали. Многие уверены, что вся грузинская кухня состоит из тяжелых жирных блюд, мяса и, конечно, бесконечного мучного. Если вы заложник этого стереотипа, обязательно отведайте пхали. В основе блюда, как и в традиционной музыке Грузии, трехголосие. Это особый жанр еды. Смеси орехов, пряных трав и специй. Пхали – это небольшие шарики из тушеных овощей. Последние измельчены до состояния паштета. Многие историки уверены, что блюдо впервые приготовили пастухи. В горах, где они пасли скот, в изобилии росли свежие травы, а грецкие орехи всегда можно было взять с собой или в сезон собрать прямо с деревьев. Со временем к диким растениям добавились и культурные. Шпинат, капуста, баклажаны, тыквы и, конечно же, зеленая фасоль. Перед приготовлением овощи и зелень чаще всего слегка обдавали кипятком или паром. Сейчас же рецепты приготовления зависят от конкретного региона. Например, на востоке Грузии пхали приправляют смесью из различных трав, специй, чеснока и лука, а на западе страны в закуску добавляют рис. Занятно, что в Грузии есть даже день пхали. Он приходится на 4 января, аккурат во время рождественского поста.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 6646. В городе Дубна производят уникальные исследования в области расщепления атома.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп вновь высказался о возможном возобновлении санкций против российской нефти. Соответствующие планы он прокомментировал второй день подряд на полях саммита Большой Семерки во Франции. По словам президента США, решение по этому вопросу будет зависеть от цен на нефть. Сегодня истек срок действия генеральной лицензии Минфина США, которая разрешала завершить поставки российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля. Временное послабление начало действовать в марте и продлевалось дважды на фоне блокады Ормузского пролива. Тем временем мировые цены на нефть упали уже на 40% относительно пиковых значений во время иранского конфликта после того, как Вашингтон и Тегеран согласовали меморандум о прекращении боевых действий. В Белгороде дрон атаковал грузовой автомобиль. Погиб мирный житель, сообщил оперативный штаб области. За минувшие сутки ВСУ нанесли 87 ударов по территории Белгородчины. В результате атак погиб один человек, и еще шестеро получили ранения. Минувшей ночью силы ПВО сбили 157 беспилотников над регионами России, сообщила Минобороны. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии. Днем ранее Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. Согласно законодательству, решение о продолжительности голосования принимает ЦИК. Кроме того, комиссия предусмотрела использование дополнительных форм голосования, в том числе на придомовых территориях. По словам главы Центра избирком Эллы Памфиловой, речь идет о мерах, которые позволяют обеспечить избирательность права граждан, находящихся в труднодоступных местах, а также на территориях с повышенными требованиями к безопасности. Отсутствие четких медицинских протоколов затрудняет лечение зависимости от вейпов. Ситуация вышла из-под контроля лет 10 назад. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус. В случае курения табака есть медицинские протоколы. Понятно, как лечить зависимость и какими препаратами это делать. Однако в случае с вейпами возникает определенная сложность. Особенно заметной проблемой стала последние 5 лет, пояснил Продеус. При этом специалисты, которые поднимают данную тему, порой чувствуют себя словно белые вороны. Они обращают внимание на опасность, а в ответ слышат, что дуют на воду. То есть преувеличивают риски, отметил собеседник НСН. Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка о России нового сезона. Решающий матч турнира теперь вновь будет называться финалом, а не суперфиналом. Матчи на вылет в пути российской премьер-лиги и пути регионов теперь будут начинаться с 1/8 финала вместо 1/4, как это было в предыдущих сезонах. Обе сетки будут завершаться полуфиналами. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Настоящая революция скоро произойдет в отечественных ЖД-перевозках. Что же изменится? Уважаемые слушатели, а с чем у вас ассоциируется длительное путешествие в поезде? Наверное, с теснотой, нарушением личных границ и, конечно, запахом яиц, курицы и многого другого. Видимо, в курсе данных моментов и руководство РЖД. Совсем скоро плацкарт и купе уйдут в прошлое. Компания запускает новый тренд капсульного пространства. Ряды открытых полок, храп соседа напротив – все это мы забудем как страшный сон. Уже стартовала поэтапная перестройка вагонов дальнего следования. Сначала составы подрастут в ширину и длину, а затем и классические места заменят изолированными блоками. Первые составы с новыми габаритами выйдут на маршрут уже в ближайшие месяцы. Хорошая новость заключается еще и в том, что спальное место сильно вытянулось. Даже багаж перестанет быть проблемой, ведь место для сумок станет чуть больше. А уже к 2028-му в РЖД обещают запустить капсульный тип вагона. По сути, каждое место в нем превратится в крохотную комнату с собственными стенками, потолком и запирающейся шторкой или дверцей. Внутри светильник, блок розеток и отсек для чемодана. Интересно, что идея капсульных вагонов более 5 лет. Реализацию тормозили санкции, разрыв цепочек поставок и сертификационные испытания. Но теперь процесс пошел. Осталось подождать совсем чуть-чуть.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Секрет». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Слушая наше дыхание,
1: радио разных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев, в том числе с нефтебаз и нефтехранилища, также с автозаправочных станций. При выявлении признаков нарушений ФАС рекомендует своим территориальным органам оперативно принимать меры антимонопольного реагирования. С конца мая в ряде российских регионов возникли проблемы с поставками топлива, в том числе с 10 июня 15 АЗС в Краснодарском крае приостановили продажу топлива. В Кремле отметили, что над решением проблем с бензином работают все уровни властей. Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации. По данным ведомства, в среду после 16 часов ограничения действовали в аэропортах Геленджика и Сочи. Остальные воздушные гавани принимают и отправляют рейсы в штатном режиме. В Росавиации уточнили, что в аэропорту Сочи для пассажиров организованы дополнительные места ожидания, доступная питьевая вода и комната матери и ребенка. Пассажирам также выдают питание и при необходимости размещают в гостиницах. Вооруженные силы Украины за последние сутки нанесли около 50 ударов по энергодару городу-спутнику Запорожской атомной электростанции, а также по транспортному цеху самой АЭС. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Глава городской администрации Максим Пухов сообщил о гибели одного человека, еще трое получили ранения. По словам главы Росатома, в энергодаре действует ограниченная схема подачи электроэнергии, наблюдаются перебои с интернетом, а перевозка персонала и грузов сопряжена с постоянным риском. При этом Запорожская АЭС продолжает работать штатом режиме. Министерство юстиции США признало, что заговор, в который вступили 5 злоумышленников для совершения атаки в ходе турнира по смешанным единоборствам в Белом доме 16 июня, это новая попытка покушения на президента Дональда Трампа, его семью и гостей. Организаторы нападения хотели сначала вызвать панику в толпе, для чего запустить по ней беспилотники со взрывчаткой, а потом открыть снайперский огонь по своим главным целям, представителям администрации. Это удалось предотвратить благодаря оперативным действиям Федерального бюро расследований в кооперации с полицией Минюстом. Сейчас преступники находятся под стражей. Немец Сандро Шварц принял решение вернуться на пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо», поскольку там работают особенные люди. Об этом он рассказал по прибытии в Москву. О назначении Шварца стало известно в мае. Он подписал контракт до лета 29 года. Ранее специалист возглавлял «Бело-голубых» с 20 по 22 год. Под его руководством «Динамо» впервые за 14 лет завоевало медали чемпионата России, заняв третье место в таблице. Также «Бело-голубые» дошли до финала Кубка страны. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Пусть в сердце моем

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Телебашня в городе Пятигорске возвышается выше, чем любая другая в Европе.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотели бы заключить сделку с Россией и Китаем о сокращении арсеналов ядерного оружия. Как отметил президент на полях саммита группы семи во Франции, США обладает крупнейшим арсеналом ядерного оружия. Россия находится на втором месте, а Китай активно наращивает его и через 5 лет может сравняться с ними. По его словам, заключение соглашения о денуклеаризации было бы просто великолепно. Нам не нужно иметь возможность взорвать весь мир 300 раз. Это просто ужасно, заявил глава Белого дома. Он также выразил благодарность Китаю и России за то, что те сохранили нейтральную позицию в отношении Ирана. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо осмотрел мост, который соединяет Геническую и Арабатскую стрелку на маршруте между Крымом и материковой частью. Мост ранее пострадал в результате атак ВСУ. Движение здесь не останавливается, а работает в реверсивном режиме. По словам Сальдо, проезд могут временно перекрывать в зависимости от обстановки. Херсон Автодор ремонтирует мост. Власти региона также занимаются созданием альтернативного проезда, чтобы транспортное сообщение было более надежным и устойчивым. Офис главы Евросовета Антонио Косты в последнюю неделю установил краткие контакты на дипломатическом уровне с Кремлем, чтобы открыть каналы связи. Об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на источник. По его данным, по существу ничего не обсуждалось. В любом будущем сценарии у Евросоюза есть специфические интересы, которые необходимо будет защищать. Поэтому важно иметь налаженные дипломатические каналы с Россией, отметил европейский чиновник, который пожелал остаться анонимным. Один из основателей легендарной американской рок-группы «Чикаго» Уолтер Паразейдер умер на 82-м году жизни. Как рассказала супруга музыканта, он мужественно боролся с болезнью Альцгеймера. Они прожили в браке 59 лет. В 67-м году Уолтер Паразейдер основал музыкальный коллектив «The Big Thing» совместно с Ли Локнейном и Джеймсом Панкоу. Позднее группа сменила название на «Chicago Transit Authority», а при выходе второго альбома была переименована в «Чикаго». Она стала одной из первых рок-групп, которая широко использовала духовые инструменты. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным футболистом из Европы, который принял участие в матче чемпионата мира. Он превзошел достижение бывшего вратаря сборной Северной Ирландии Пата Дженнингса. Роналду исполнился 41 год в феврале. Он также стал вторым игроком, который принял участие в 6 чемпионатах мира по футболу. Криштиану Роналду вышел в стартовом составе в матче первого тура группового этапа против команды Конго. Первым таким футболистом стал аргентинец Лионель Месси, который сыграл днем ранее против команды Алжира и отметился хет-триком. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.
1: Запускает ночь в небо луни диск и коснется.

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.

0: В Зеленодольске есть остановочный павильон, сделанный из рельсов царских времен.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы А-студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны ликвидировали 27 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами с 14 до 20 часов, сообщило Министерство обороны. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями, над Крымом, а также Азовскими и Черным морями. С 9 до 14 часов, по данным Минобороны, были ликвидированы 72 беспилотника, в том числе над Московским регионом. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук навестил в больнице пострадавших при атаке на пассажирский автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает. Белорусские специалисты уже прибыли в Почеп, где находится 36 пассажиров автобуса, которые не пострадали. Для них развернули пункт временного размещения. При ударе беспилотника по автобусу с детской футбольной команды погибла женщина, которая сопровождала юных спортсменов. 8 человек получили ранения, в том числе 6 детей. В Москве и Минске назвали произошедшее терактом. Белорусская федерация футбола уведомила ФИФА и УЕФА об атаке на автобус с детской командой. Отношения Москвы и Анкары развиваются по восходящей, а контакты носят дружеский характер. В значительной степени благодаря роли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Казани. Президент России попросил передать самые наилучшие пожелания своему турецкому коллеге. Путин отметил, что у Фидана в России были полезные контакты, в том числе с главой МИДа Сергеем Лавровым, представителями разных ведомств. В свою очередь, министр иностранных дел Турции передал российскому лидеру привет от Эрдогана. Первый в России и мире радиолокационный наноспутник АИСТ-СТ прошел летно-конструкторские испытания и передал первое изображение Земли. Об этом сообщила пресс-служба Самарского университета имени Королева. Малый космический аппарат создан его специалистами и коллегами из специального технологического центра Санкт-Петербурга. Спутник способен получать данные независимо от времени суток и погодных условий. В ходе летно-конструкторских испытаний получены изображения территории Японии, Панамского и Суэцкого каналов, а также района Розамонд в США. Татарская лепешка «Кыстыбый» с картофелем и щербет из облепихи вошли в меню на торжественном приеме для участников саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Прием устроен от имени Владимира Путина в честь глав иностранных делегаций. Гости также могут отведать сатэ из северных креветок или овощной тарт с кремом из пастернака. На горячее мурманский палтус с мини-овощами, гуляш из ягненка с кремом из картофеля и фаршированные перцы с овощами и томатной сальсой на выбор. На десерт павлова с лесными ягодами и кокосовая панакота. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

окне. Время конвейерной лентой. И все, что сейчас происходит во мне.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Гороховецкая лошадка. Фирменный сувенир города Гороховец.
3: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 104,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю, я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук сам.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя

0: загородных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев, в том числе с нефтебаз и нефтехранилища, также с автозаправочных станций. При выявлении признаков нарушений ФАС рекомендует своим территориальным органам оперативно принимать меры антимонопольного реагирования. С конца мая в ряде российских регионов возникли проблемы с поставками топлива, в том числе с 10 июня 15 АЗС в Краснодарском крае приостановили продажу топлива. В Кремле отметили, что над решением проблемы с бензином работают все уровни властей. Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации. По данным ведомства, в среду после 16 часов ограничения действовали в аэропортах Геленджика и Сочи. Остальные воздушные гавани принимают и отправляют рейсы в штатном режиме. В Росавиации уточнили, что в аэропорту Сочи для пассажиров организованы дополнительные места ожидания, доступная питьевая вода и комната матери ребенка. Пассажирам также выдают питание и при необходимости размещают в гостиницах. Вооруженные силы Украины за последние сутки нанесли около 50 ударов по Энергодару, городу-спутнику Запорожской атомной электростанции, а также по транспортному цеху самой АЭС. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Глава городской администрации Максим Пухов сообщил о гибели одного человека. Еще трое получили ранения. По словам главы Росатома, в Энергодаре действует ограниченная схема подачи электроэнергии. Наблюдаются перебои с интернетом, а перевозка персонала и грузов сопряжена с постоянным риском. При этом Запорожская АЭС продолжает работать штатно. Режиме. Министерство юстиции США признало, что заговор, в который вступили 5 злоумышленников для совершения атаки в ходе турнира по смешанным единоборствам в Белом доме 16 июня, это новая попытка покушения на президента Дональда Трампа, его семью и гостей. Организаторы нападения хотели сначала вызвать панику в толпе, для чего запустить по ней беспилотники со взрывчаткой, а потом открыть снайперский огонь по своим главным целям, представителям администрации. Это удалось предотвратить благодаря оперативным действиям Федерального бюро расследований в кооперации с полицией Минюстом. Сейчас преступники находятся под стражей. Немец Сандра Шварц принял решение вернуться на пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо», поскольку там работают особенные люди. Об этом он рассказал по прибытии в Москву. О назначении Шварца стало известно в мае. Он подписал контракт до лета 2029 года. Ранее специалист возглавлял «Бело-голубых» с 2020 по 2022 год. Под его руководством «Динамо» впервые за 14 лет завоевала медали чемпионата России, заняв третье место в таблице. Также «Бело-голубые» дошли до финала Кубка страны. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «МАК». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Песня из сборника «Союз-11», 1994 год.
1: Игорь Саруханов, желаю тебе!

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

0: Карела – старое название города Приозерск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.
2: А я не

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп вновь высказался о возможном возобновлении санкций против российской нефти. Соответствующие планы он прокомментировал второй день подряд на полях саммита «Большой семерки» во Франции. По словам президента США, решение по этому вопросу будет зависеть от цен на нефть. Сегодня истек срок действия генеральной лицензии Минфина США, которая разрешала завершить поставки российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля. Временное послабление начало действовать в марте и продлевалось дважды на фоне блокады Ормузского пролива. Тем временем мировые цены на нефть упали уже на 40% относительно пиковых значений во время иранского конфликта после того, как Вашингтон и Тегеран согласовали меморандум о прекращении боевых действий. В Белгороде дрон атаковал грузовой автомобиль. Погиб мирный житель, сообщил оперативный штаб области. За минувшие сутки ВСУ нанесли 87 ударов по территории Белгородчины. В результате атак погиб один человек, и еще шестеро получили ранения. Минувшей ночью силы ПВО сбили 157 беспилотников над регионами России, сообщила Минобороны. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии. Днем ранее Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. Согласно законодательству, решение о продолжительности голосования принимает ЦИК. Кроме того, комиссия предусмотрела использование дополнительных форм голосования, в том числе на придомовых территориях. По словам главы Центра избиркома Эллы Памфиловой, речь идет о мерах, которые позволяют обеспечить избирательность права граждан, находящихся в труднодоступных местах, а также на территориях с повышенными требованиями к безопасности. Отсутствие четких медицинских протоколов затрудняет лечение зависимости от вейпов. Ситуация вышла из-под контроля лет 10 назад. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус. В случае курения табака есть медицинские протоколы. Понятно, как лечить зависимость и какими препаратами это делать. Однако в случае с вейпами возникает определенная сложность. Особенно заметной проблемой стала последние 5 лет, пояснил Продеус. При этом специалисты, которые поднимают данную тему, порой чувствуют себя словно белые вороны. Они обращают внимание на опасность, а в ответ слышат, что дуют на воду. То есть преувеличивают риски, отметил собеседник НСН. Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России нового сезона. Решающий матч турнира теперь вновь будет называться финалом, а не суперфиналом. Матчи на вылет в пути российской премьер-лиги и пути регионов теперь будут начинаться с 1/8 финала вместо 1/4, как это было в предыдущих сезонах. Обе сетки будут завершаться полуфиналами. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».
2: Даже в зеркале разбитом над осколками

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку Николая Воронова.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: Московском озере можно выловить сниток, местный аналог корюшки.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и группы «Несчастный случай». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нету

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 100.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.